Ой, сеньора, ама пиня, ой, сеньора, ама чигни, ой, сеньора, камба уши такуя, ой, маша тукуша ни ними, камба уши такуя, ой, маша тукуша ни ними, ама пиня, ой,